0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это радио.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: прошли, никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Доброе утро! На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать 3 многоквартирника на Тагилстрое. Жильцы смогли доказать, что в них стало жить опасно. Дома могут признать аварийными, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. Жители многоквартирных домов номер 31, 39 и 110 на улице Черноморская обратились в прокуратуру из-за опасений за свою жизнь. Тагильчане считают, что их дома разваливаются, непригодны для проживания. Прокуратура инициировала проверки. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области зафиксировал серьезные недостатки. Повреждения фасадов, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние кровли, чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и электропроводки. В домах 1954-1955 годов постройки гниют деревянные конструкции кровли, а в подвалах стоит вода. В стационарном корпусе горбольницы номер 1 Нижнего Тагила начали менять оконные блоки. Работы затронут почти все помещения, от палат до операционных. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Всего предстоит заменить около 470 окон. Подрядчики уже провели все необходимые замеры, согласовали конфигурацию и схему открывания с учетом специфики больницы. Менять окна будут поэтапно, без остановки стационара. Завершить замену планируют к октябрю. Минздрав открыл в Свердловской области центр психологической помощи бойцам СВО и членам их семей. Специалисты будут оказывать поддержку военным и их близким, координировать работу службы психологов региона и повышать их квалификацию. На первом обучающем семинаре собрались 60 психологов и других специалистов из 29 больниц Среднего Урала. Центр работает в клинике психического здоровья в Екатеринбурге по адресу Калинина, 13. Для получения консультации уральцы могут оставить обращение по электронной почте, позвонить по круглосуточному телефону доверия. Данные указаны на сайте информагентства «Все новости». В День города в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Парад духовых оркестров». Попасть на музыкальный праздник можно 9 августа на набережной Тагильского пруда напротив центрального фонтана. Главная особенность фестиваля – коллективы представляют не просто концертные номера, а зрелищные дефиле-шоу с элементами театрализации, танцами и яркими костюмами. На так называемой сцене одновременно соберутся более 150 музыкантов, 6 оркестров и мажоретки. Вход на набережную свободный, гостей ждут к 15 часам. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода, температура воздуха утром 18 градусов со знаком плюс, а днем температура поднимется до 22. Нас ждет переменная облачность и дождь. Ветер с северного направления.
2: Если хочешь.

0: утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Ну что, друзья, доброе утро. 3 августа уже наступило. Понедельник. С нами. Сегодня я вот утром специально вышла из дома на 5 минут раньше, чтобы никуда не спешить. Очень советую иногда устраивать себе такие маленькие подарки. Ну а теперь что у нас? Мы будем встречать это утро с тобой, Алина Геринг. Ну и, конечно, музыка, которая сделает это утро еще лучше. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Улучшаем твое утро.
1: Ну что, друзья, август – самое время для полосатых лакомств. Но что, признавайтесь, у вас тоже есть свой фирменный такой способ выбрать арбуз. Тогда бегом в нашу группу ВКонтакте. Там уже ждет опрос, и не хватает именно твоего голоса. Кстати, если сомневаетесь, вот небольшая подсказка. Выбирайте арбуз среднего размера, вот так вот, с яркими полосками и сухим хвостиком. И про желтый бачок тоже не забывайте. А вот покупать же разрезанный арбуз точно не стоит. Безопасность прежде всего. Ну что, я жду ваши ответы в социальных сетях, группа во ВКонтакте. Опрос, как ты выбираешь арбуз. Заходи, голосуй. А может быть, у тебя есть свой фирменный способ. Пиши комментарии, буду ждать. Посмотрим, какой вариант окажется самым популярным.

0: сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Друзья, представьте себе, вот вам всего 20 лет, вы выходите на сцену, а перед вами 70 тысяч человек. А вот Ване Дмитриенко представлять не надо. Огромные лужники, море огней, тысячи голосов поют ваши песни, и это звучит как мечта, согласитесь. Ну вот, сольный концерт вчера у Вани состоялся, хиты прозвучали, в книгу рекордов России Ваня попал. Ну, в общем, собрал все, что мог. И признание в любви от Анны Пересильд тоже. В общем, друзья, ну не просто концерт, это было настоящее шоу, которое запомнится надолго. Ну а что, ну я уверена на 100%, что пора послушать Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд. А ты как считаешь? Я считаю, что точно нужно. Слушаем.

0: Это радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34-35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: дальше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
1: Итак, официально заявляю, если вы уже купили арбуз, лето удалось. Но если еще нет, не переживайте, сезон только набирает оборот.

кого-то. А вообще, согласись, у каждого вот замирает на секунду дыхание, когда вот разрезаем арбуз, да, вот у меня точно 100% такое есть. Кстати, делись лайфхаками, как именно ты выбираешь тот самый арбуз. Заходи в нашу группу во ВКонтакте, оставляй свой голос, пиши комментарии, ну и рассказывай свои секреты. Как ты забираешь все самые вкусные арбузы? Я буду ждать. Так, у нас на горизонте гороскоп. С тобой Алина Геринг. Доброе утро.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, ну что, новый месяц, новая неделя, понедельник. Ну, это идеальный вообще план, чтобы заставить наши планы на выходные и вообще на неделю, и на месяц, и все, чтобы было хорошо. Ну, а чтобы их составлять, нужно у звезд попросить совета. А звезды все расскажут и ничего не утаят. А я расскажу вам. Овны, утро стоит начать с дел, которые требуют физической активности. Спорт или длительная прогулка помогут сбросить напряжение и настроиться на продуктивный день. Финансовые вопросы, кстати, овны лучше отложить на завтра. Тельцы, день подходит для наведения порядка в доме и завершения дел, которые вы откладывали. В общении с близкими будьте мягче. Сегодня они могут быть особенно чувствительными к критике. Хорошее время для запланированных покупок, но избегайте спонтанных трат. Близнецы, вас ждет много общения, но не все оно будет полезным. Отфильтровывайте информацию и не втягивайтесь в пустые споры. Ну а во второй половине дня возможны неожиданные предложения, которые потребуют быстрого ответа. Раки, эмоции сегодня могут взять верх, но старайтесь не принимать решения на основе настроения. Утро хорошо для рутинных дел, а вечер для общения с семьей. Возможны приятные известия от родственников. Львы, солнце в вашем знаке дает вам энергетическое преимущество. Ваши идеи и предложения будут встречены с интересом, но не настаивайте на своем слишком жестко. Окружающие могут понять это как давление. В профессиональной сфере возможны неожиданные предложения, но не торопитесь соглашаться. Подумайте до завтра. Девы, ваша привычка анализировать все вокруг сегодня может создать проблемы в общении. Постарайтесь не зацикливаться на недостатках других. Лучше направьте внимание на наведение порядка в доме или в документах. Весы, сегодня вам будет сложно принимать решения даже в простых вопросах. Не мучите себя, отложите важные выборы на завтра. В профессиональной сфере возможны задержки из-за каких-то проволочек. Вы не обращайте на это внимания, все будет хорошо. Скорпионы, интуиция сегодня на высоте, и вы будете угадывать намерения других людей. Используйте это для планирования и переговоров. Стрельцы, появится желание запланировать отпуск или сменить обстановку. Стрельцы, не откладывайте, начните искать варианты уже сегодня. Ну а в общении с друзьями будьте искренни, не втягивайтесь в чужие конфликты. Козероги, день подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью или крупными покупками. Не спешите, взвесьте все за и против. Водолеи, неожиданные идеи могут посетить вас сегодня с утра. Не отмахивайтесь от них, запишите и обсудите с единомышленниками. Но в профессиональной сфере возможны креативные решения, которые оценят руководители. Однако в личных отношениях избегайте экспериментов. Партнер предпочитает стабильность. Ну а вечер подходит для самообразования или чтения. Рыбы, эмоциональный фон сегодня будет нестабильным, поэтому избегайте важных решений. Ну а утро лучше посвятить рутинным делам, которые не требуют серьезных размышлений.

0: На Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе МАКС. Другие нововведения. Вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договоров в связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведения о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на госуслугах. Пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте, они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Сотрудники IT-компаний, специалисты по закупкам и медики оказались среди тех, кто реже других уходил в отпуск в этом году. У большинства представителей этих профессий осталось больше 2 недель отдыха. Больше всего неиспользованных отпускных дней накопилось у IT-специалистов. 62% работников в этой сфере сохранили свыше 2 недель. Среди специалистов по закупкам таких 60%, еще по 57% среди медиков, фармацевтов, HR-специалистов и представителей высшего и среднего менеджмента, выяснили аналитики HeadHunter и сервиса бронирования «Островок». Самыми привлекательными направлениями внутри страны участники опроса назвали Краснодарский край, Алтайский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Среди зарубежных вариантов лидируют Турция, Таиланд и Абхазия. Остальные опрошенные проведут отпуск без дальних поездок, каждый пятый планирует заняться домашними делами или ремонтом. 10% выберут походы и пикники, 9% отправятся на дачу. По 4% респондентов хотят отдохнуть дома за фильмами и книгами, либо взять подработку. В Мариинске прошел черничный разгуляй. Это ежегодный фестиваль народного творчества и промыслов. Десятки мастеров привезли свои изделия. Среди них игрушки и обереги, украшения и плетеная посуда. Также на фестивале провели конкурс на лучшее черничное варенье. Фавориты выбрали сами посетители на вкус, цвет и запах. Для всех гостей организовали игры и мастер-классы. Уральцы освоили берестяное плетение, вышивали картины, учились расписывать глиняные поделки. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха утром 18 градусов со знаком плюс, а днем температура поднимется до 22 градусов. Нас ждет переменная облачность и дождь. Ветер северного направления.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Ну что, друзья, доброе утро. Доброе утро. Прекрасно, шикарно. Если вы думали, что сегодня обычный день, то календарь с вами категорически не согласен. Во-первых, сегодня день арбуза. А это значит, что пора начинать самый азартный летний квест. Выбрать тот самый идеальный арбуз. Потому что покупка арбуза – это как свидание вслепую. Снаружи вроде красавец, а что внутри – только узнаешь потом. Поэтому, друзья, надо выбирать. Еще сегодня день поцелуев с зеркалом. Очень полезный праздник. Особенно утром. Например, когда зеркало пытается убедить тебя, что вчера надо было лечь спать пораньше. Так что в этот праздник делаем, друзья? Подойдите, улыбнитесь своему отражению. Пошлите воздушный поцелуй, но сильно тоже не увлекайтесь, да? А то странно будет выглядеть. Ну и день числа 3 сегодня отмечается. Ну что, число счастливое, 3 богатыря, 3 желания, 3 звонка будильника тоже. Хотя кого мы обманываем тоже, да? Обычно их минимум 7. А еще именно после фразы «еще 3 минутки» чаще всего начинается самое экстремальное утро. Ну, лично у меня...

100% так происходит всегда. Так что рецепт этого дня простой. 3 раза улыбнуться, съесть хотя бы 3 куска арбуза и 3 напомнить себе, что лето не бесконечное. Наслаждайтесь каждым днем и пусть сегодня у вас все сложится. А с тобой в это утро Алина Геринг. Врываемся в новый час.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
1: Ой, ну что, друзья, давайте раз и навсегда попробуем выяснить главный и летний вопрос. Вот дыня или арбуз? Вот подумайте. Лично я, ну, просто за арбуз всеми руками-ногами. Ну, вот загвоздка. Выбрать действительно сладкий и сочный – это почти вот суперспособность. Если вы из тех счастливчиков, кто никогда не промахивается с полосатым красавцем, добро пожаловать в нашу группу во ВКонтакте. Там как раз выясняем, какой у вас секрет выбора идеального арбуза. Я вот, например, действую по своей проверенной методике. Если вот мы с арбузом встретились взглядами, все, это судьба. Беру. Кстати, в нашем опросе пока лидирует классика, желтый бачок и сухой хвостик. Ну, не знаю. Вот тем, кто честно выбрал вариант, надеюсь на удачу и беру первый понравившийся, к вам вопросов нет вообще. Никаких сложных схем, только вера в лето и счастливый случай. А какой метод работает у вас? Делитесь

Вдруг именно ваш способ поможет выбрать тот самый? Или у вас есть свой личный способ, лайфхак? Делитесь, может быть, я перестану уже искать взглядом тот самый. А может быть, вы вообще дыню любите? Заходите, пишите, буду ждать ваши комментарии. Ну, у нас впереди Five Star Family, ну и вот это номер на горизонте.

0: Вот это номер.
1: Вот это номер. Ну вот что это может означать, когда говорит этот прекрасный мужчина? А все просто. Генератор случайных чисел запущен. И сегодня он выдает нам комбинацию 083. 038, 803, 830, 308 и 380. Если ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то ты звонишь по телефону 41 66 66, и мы с тобой пообщаемся, и, конечно же, ты получишь классный подарок от Эко-радио. Ну что, пока я тут новости расскажу. Значит, у очередей, кажется, случился ребрендинг. Представляешь? Да. Если раньше, например, люди старались, и сейчас как бы мы стараемся в них не попадать, насколько это возможно, то теперь кто-то специально фотографируется на их фоне. Вот так вот. Значит, зумеры превратили ожидание в новый тренд. Да, вот стоишь за модной вещью или кофе, значит, жизнь удалась. Ведь именно ты можешь позволить себе не жить в режиме вечного дедлайна. Звучит неожиданно, да? Мы это все время думали, что успех — это когда ты без очереди везде проходишь. А оказывается, это наоборот. Успех — это когда есть время в ней постоять. Вот. Интересно, а вот если очередь в поликлинику, это тоже считается? Или здесь тренд не работает? Что скажете? Очередь — это стресс или новый лайфстайл? Не знаю, для меня это стресс всегда. Ой, как вспомню, так вздрогну. Ну что, значит, генератор-то случайных чисел запущен. 083, 038, 803, 830, 308, ну и 380. Если ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то ты звонишь по телефону 41 66 66. Мы с тобой пообщаемся, но это получится.

классный подарок от ТК Радио. Все очень просто. А я вот тут все про очередь-то думаю. Вот не хотелось бы в ней стоять, а вот фотографироваться тем более. Если вы увидите фотографию на фоне очереди, вы подумайте, что это человек-то не с ума сошел, а он просто в трендах. Вот

Одна прекрасная композиция. Скучать не придется. Но если ты в очереди стоишь, то очередь пройдет очень быстро для тебя с такой компанией, я уверена.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Coverland.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: после Summer Time Sadness кажется, что август — это сезон красивой меланхолии. Но не спеши грустить. Звезды уже подготовили свой сценарий для каждого знака зодиака.
1: Гороскоп на Эко-радио.

гороскопа гороскопище. Все расскажу, ничего не утаю. Овны, утро стоит начать с дел, которые требуют физической активности. Спорт или длительная прогулка помогут сбросить напряжение и настроиться на продуктивный день. Ну а во второй половине дня возможны приятные новости от друзей. Тельцы, день подходит для наведения порядка в доме и завершения дел, которые вы откладывали. Ну а вечером стоит уделить время себе. Ванна или любимое хобби помогут расслабиться. Близнецы, вас ждет много общения, но не все оно будет полезным. Отфильтровывайте информацию и не втягивайтесь в пустые споры. Не торопитесь с решениями сегодня, дайте себе время подумать, ну а вечер подходит для коротких поездок или прогулок. Раки, эмоции сегодня могут взять верх, но старайтесь не принимать решения на основе настроения. Утро хорошо для рутинных дел, а вечер для общения с семьей. Львы, солнце в вашем знаке дает вам энергетическое преимущество. Ваши идеи и предложения будут увидены и замечены с интересом. Ну а вечером займитесь тем, что приносит удовольствие. Девы, ваша привычка анализировать все вокруг сегодня может создать проблемы в общении. Постарайтесь не зацикливаться на недостатках других. Лучше направьте внимание на наведение порядка в доме или документах. Весы, сегодня вам будет сложно принимать решения даже в простых вопросах. Ну, не мучайте себя, отложите важный выбор на завтра. Но в личных отношениях проявляйте открытость и не замалчивайте обиды. Вечер подходит, кстати, для встреч с друзьями. Скорпионы, интуиция сегодня на высоте, и вы будете угадывать намерения других людей. Используйте это для планирования и переговоров. Хорошее время сегодня для записи идей и планов на следующую неделю. Стрельцы, у вас появится желание запланировать отпуск. Это прекрасно. Или сменить обстановку. Не откладывайте, стрельцы. Начните искать варианты уже сегодня. Но в общении с друзьями будьте искренни. Не втягивайтесь в чужие конфликты. Ну а вечер подходит для активного отдыха. Козероги, день подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью или крупными покупками. Не спешите, взвесьте все за и против. Ну а вечером стоит заняться уборкой или наведением порядка в документах. Это поможет структурировать мысли. Водолеи, неожиданные идеи сегодня могут посетить прямо с утра. Не отмахивайтесь от них, запишите и обсудите с единомышленниками. Ну а вечер подойдет для самообразования или чтения. Рыбы, эмоциональный фон сегодня будет нестабильным, поэтому избегайте важных решений. Утро лучше посвятить рутинным делам, которые не требуют серьезных размышлений. Ну а вечер подойдет для расслабляющих процедур и отдыха.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе МАКС. Другие нововведения. Вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведения о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на госуслугах. Пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте, они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Сотрудники IT-компаний, специалисты по закупкам и медики оказались среди тех, кто реже других уходил в отпуск в этом году. У большинства представителей этих профессий осталось больше 2 недель отдыха. Больше всего неиспользованных отпускных дней накопилось у IT-специалистов. 62% работников в этой сфере сохранили свыше 2 недель. Среди специалистов по закупкам таких 60%, еще по 57% среди медиков, фармацевтов, HR-специалистов и представителей высшего и среднего менеджмента, выяснили аналитики HeadHunter и сервиса бронирования «Островок». Самыми привлекательными направлениями внутри страны участники опроса назвали Краснодарский край, Алтайский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Среди зарубежных вариантов лидируют Турция, Таиланд и Абхазия. Остальные опрошенные проведут отпуск без дальних поездок, каждый пятый планирует заняться домашними делами или ремонтом. 10% выберут походы и пикники, 9% отправятся на дачу. По 4% респондентов хотят отдохнуть дома за фильмами и книгами, либо взять подработку. В Мариинске прошел «Черничный разгуляй». Это ежегодный фестиваль народного творчества и промыслов. Десятки мастеров привезли свои изделия. Среди них игрушки и обереги, украшения и плетеная посуда. Также на фестивале провели конкурс на лучшее черничное варенье. Фавориты выбрали сами посетители на вкус, цвет и запах. Для всех гостей организовали игры и мастер-классы. Уральцы освоили берестяное плетение, вышивали картины, учились расписывать глиняные поделки. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода, температура воздуха утром 18 градусов со знаком плюс, а днем температура поднимется до 22 градусов. Нас ждет переменная облачность и дождь. Ветер северного направления.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Привет-привет. 9 утра на наших эфирных. 9.11, если быть точной. Что это значит? Это значит, что традиционно мы рассказываем, кто родился в этот прекрасный день. Я, как обычно, открыла ваши эти интернеты, стала читать и наткнулась на очень интересную статью. Я вам сейчас все расскажу. Вы вообще знали, что у кошек тоже бывают настоящие легенды? Так вот, сегодня день рождения Крим Пафф. Это кошка, которая прожила целых 38 лет и попала в книгу рекордов Гиннесса. Представляете? Говорят, ее секрет долголетия был необычным. И в этом вообще сама суть всего. В меню у Крим Пафф были кофе со сливками, домашние завтраки с яйцами, беконом и даже брокколи. Вот так вот. То есть кошка настолько вот обожала свои завтраки, что вот хозяйка решила, что а почему я только себе буду кофе делать? Буду ей кошке делать, и все. 38 лет Крим Пафф дожила и попала в книгу рекордов Гиннесса. Интересно, вообще удивительно. Теперь к тем, кто тоже сегодня в центре внимания. Это львы, конечно, люди, которые отмечают сегодня день рождения. Звезды говорят, что эти люди с острым умом, яркой харизмой и невероятной энергией. Они быстро находят решения, умеют удивлять и точно не остаются незамеченными. Это 100%. 100%. Ну что, ни один лев сегодня не останется незамеченным, это точно, но в это утро с тобой Алина Геринг. Понедельник, 3 августа. Погнали!

Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил. Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!
1: Ну вот давай не ждать, как вот спела Мари Краймбрери. Вот давай не ждать и давай купим уже этот арбуз наконец-то. Вот у меня сегодня к вам очень спорный вопрос. Вот вы готовы? Как вы едите вот арбуз? Просто долькой или вот чтобы сок по рукам, по локтям, а потом еще немного по столу? Или вы из тех людей, которые готовы экспериментировать? Потому что я недавно открыла для себя несколько сочетаний с арбузом и сначала подумала, нет, ну это точно кто-то придумал ради шутки. А потом попробовала, и знаете что? Не все так просто. Вот первый эксперимент — арбуз с хлебом. Да, вот обычный кусок хлеба, и сверху сочный арбуз. Хлеб белый, причем должен быть, и свежий. Звучит как привет из детства. Вот правда, когда летом не хотелось ничего готовить, открывал холодильник, там арбуз, рядом хлеб, и вот тебе идеальный перекус. Оказывается, я выяснила, что многие так делают до сих пор, поэтому попробуйте, если вы еще так не сделали. Второй вариант, более необычный. Арбуз с солью. Тут я сначала была настроена вообще скептически. Соль на арбуз? Серьезно. Но буквально маленькая щепотка соли делает вкус ярче. Сладость арбуза становится еще заметней. Как будто вот этот вкус полосатого включили на максимальную громкость. Вот попробуйте тоже. Ну и тоже необычный такой вариант — арбуз с сыром. Особенно если взять что-то вроде брынзы или мягкого соленого сыра. Вот тут начинается настоящая гастрономическая дружба.

сладкий холодный арбуз плюс сливочный соленый сыр, и получается почти вот такая ресторанная закуска. Хотя вот приготовление занимает секунд 5. Если вы хотите гостей удивить, пожалуйста, вот вам лайфхак. Ну и, конечно, классическая арбузная долька – это святое. Но иногда интересно вот выйти за рамки, попробовать что-то новое. Вот как раз лето для таких экспериментов. Ну что, так что сегодня у меня вот задание для вас. Достаньте арбуз, попробуйте хотя бы одно необычное сочетание. А потом обязательно расскажите, вы команда «Арбуз только без всего» или готовы добавить немного хлеба, соли или сыра? У нас опрос будет еще долго висеть, а я буду заходить и читать ваши эксперименты. Во ВКонтакте в нашей группе «Экорадио» уже все есть. Ну и что еще хотела сказать? Я хотела сказать, что вы выбираете арбуз, смотрите на желтый бочок и хвостик. Вот такой вариант ответа у нас пока побеждает. Но если ты еще не проголосовал, а твоего голоса точно не хватает, заходи во ВКонтакте. Как вы выбираете арбуз, сегодня выясняем. Ну а что, у нас впереди только самая лучшая музыка на Эко-радио. Оставайся с нами.

0: все получится с утренним шоу на Эко-радио.
1: Знаете, я вот обожаю такие истории, после которых хочется улыбнуться. Не про громкие события, а про обычных людей, которые просто умеют радоваться жизни. Так вот, я вам расскажу про Олега из Витебска. Он написал в своем блоге про поход в кафе, поделился маленьким личным праздником и вдруг получил десятки тысяч откликов. Людей тронула просто его искренность. Олег работает поклейщиком обоев. Дома у него 5 собак, 2 кошки. Часть денег он тратит на помощь бездомным животным. В его блоге нет чего-то вычурного. Только настоящая жизнь, любимые питомцы, моменты, которые делают его просто счастливым человеком. И самое приятное, добро вернулось к нему. Значит, туристическая компания подарила Олегу путешествие в Грузию. Вот правда, иногда вот один простой пост напоминает нам счастье. Это не обязательно что-то большое. Иногда просто вкусный десерт, любимые животные рядом и человек, который умеет ценить каждый день. Поэтому, друзья, призываю делать так же, как Олег. Просто радоваться мелочам и радоваться и ценить то, что у нас есть. Но у нас впереди только самая лучшая музыка на Эко-радио. Оставайся с нами.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскопище прямо сейчас на 3 августа, на этот прекрасный понедельник. Овны, утро стоит начать с дел, которые требуют физической активности. Спорт или длительная прогулка помогут сбросить напряжение и настроиться на продуктивный день. Ну а во второй половине дня возможны приятные новости от друзей. Тельцы, день подходит для наведения порядка в доме и завершения дел, которые вы откладывали. Хорошее время для запланированных покупок, но избегайте спонтанных трат. Вечером стоит уделить время себе, ванна или любимое хобби помогут расслабиться. Близнецы, вас ждет много общения, но не все оно будет полезным. Отфильтровывайте информацию и не втягивайтесь в пустые споры. Ну и не торопитесь с решениями сегодня, дайте себе время подумать. Ну а вечер подходит для коротких поездок или прогулок. Раки, эмоции сегодня могут взять вверх, но старайтесь не принимать решений на основе настроения. Утро хорошо для рутинных дел, а вечер для общения с семьей. Львы, солнце в вашем знаке дает вам энергетическое преимущество. Ваши идеи и предложения будут увидены, услышаны с интересом, но не настаивайте на своем слишком жестко. Окружающие могут понять это как давление. Ну а вечером займитесь тем, что приносит удовольствие. Девы, ваша привычка анализировать все вокруг сегодня может сделать проблемы в общении. Постарайтесь не зацикливаться на недостатках других. Лучше направьте внимание на наведение порядка в доме или документах. Ну а вечер подходит для спокойного отдыха. Весы, сегодня вам будет сложно принимать решения, даже в простых вопросах. Не мучайте себя. Отложите важный выбор на завтра. Но в личных отношениях проявляйте открытость и не замалчивайте обиды. Вечер подходит для встреч с друзьями. Скорпионы, интуиция сегодня на высоте, и вы будете угадывать намерения других людей. Используйте это для планирования и переговоров. Хорошее время для записи идей, кстати, и планов на следующую неделю. Стрельцы, появится желание у вас запланировать отпуск или сменить обстановку. Не откладывайте, начните искать варианты уже сегодня. Ну а вечер подходит у вас сегодня для активного отдыха. Козероги, день сегодня понедельник, и он подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью или крупными покупками. Не спешите, взвесьте все за и против. Ну а вечером стоит заняться уборкой или наведением порядка в документах. Это поможет структурировать мысли. Водолеи, неожиданные идеи могут посетить вас сегодня с утра. Не отмахивайтесь от них, запишите и обсудите с единомышленниками. Ну а вечер подойдет для самообразования или чтения. Ну и рыбы. Эмоциональный фон сегодня будет нестабильным, поэтому избегайте важных решений.

решений. Утро лучше посвятить рутинным делам, которые не требуют серьезных размышлений. Ну а вечер подходит для расслабляющих процедур и отдыха. Ну что, друзья дорогие, с вами была Алина Геринг. Это было утро понедельника, 3 августа. Желаю всем прекрасного дня и отличного настроения.

0: На Среднем Урале 10 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе МАКС. Другие нововведения. Вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договоров в связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведения о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на госуслугах. Пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте, они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Сотрудники IT-компаний, специалисты по закупкам и медики оказались среди тех, кто реже других уходил в отпуск в этом году. У большинства представителей этих профессий осталось больше 2 недель отдыха. Больше всего неиспользованных отпускных дней накопилось у IT-специалистов. 62% работников в этой сфере сохранили свыше 2 недель. Среди специалистов по закупкам таких 60%, еще по 57% среди медиков, фармацевтов, HR-специалистов и представителей высшего и среднего менеджмента, выяснили аналитики HeadHunter и сервиса бронирования «Островок». Самыми привлекательными направлениями внутри страны участники опроса назвали Краснодарский край, Алтайский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Среди зарубежных вариантов лидируют Турция, Таиланд и Абхазия. Остальные опрошенные проведут отпуск без дальних поездок. Каждый пятый планирует заняться домашними делами или ремонтом. 10% выберут походы и пикники, 9% отправятся на дачу. По 4% респондентов хотят отдохнуть дома за фильмами и книгами, либо взять подработку. В Мариинске прошел «Черничный разгуляй» – это ежегодный фестиваль народного творчества и промыслов. Десятки мастеров привезли свои изделия. Среди них игрушки-обереги, украшения и плетеная посуда. Также на фестивале провели конкурс на лучшее черничное варенье. Фавориты выбрали сами посетители на вкус, цвет и запах. Для всех гостей организовали игры и мастер-классы. Уральцы освоили берестяное плетение, вышивали картины, учились расписывать глиняные поделки. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 22 градуса со знаком плюс. Переменная облачность и ожидается дождь. Ветер северного направления.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. Венеция, Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В японском Киото прошло красочное шествие в рамках ежегодного праздника Гион Мацури. Несмотря на изнуряющую жару под 40 градусов, мероприятие не отменили. Впервые его провели в 9 веке, когда местные жители одержали победу над чумой. Изюминка шествия – 11 гигантских платформ, каждая весом больше тонны. Традицию также переняли позже и другие города Японии, а в 2009 году праздник включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники и зрители терпеливо переносят жару ради сохранения древней традиции. Похоже, что даже высокая температура не способна убавить их энтузиазма. В Боснийском Мосторе прошел ежегодный турнир по прыжкам в воду со старого моста. Расстояние между аркой и поверхностью реки Неретвы составляет 24 метра. Дайверы один за другим поднимаются на мост, чтобы сорваться вниз и нырнуть в холодную воду. Такие соревнования проводят здесь ежегодно, а победителей определяют в нескольких категориях. Старый мост был построен более 450 лет назад, в период Османской империи. Во времена 90-х годов его разрушили, но позже восстановили. Мост стал символом примирения между живущими по разные стороны города хорватами и боснийцами. Традиция прыжков с моста существует с древних времен, а официальный статус соревнований получила в 1968 году. Недалеко от хорватского города Трогир работает подводный музей, который приглашает туристов окунуться в историю. Экспозиция воссоздает крестный путь Иисуса от суда до воскрешения. На дне Адриатического моря установлены 52 статуи, которые образуют 15 остановок. В конце экскурсии посетители встречают 7-метровая фигура Иисуса на глубине 9 метров. Рядом с ней затоплен югославский самолет-разведчик. Статуи можно осмотреть и без погружения. Достаточно надеть маску. Музей появился в 2017 году. Все скульптуры выполнены из прочного армоцемента. Такое сочетание истории, искусства и моря привлекают дайверов.

0: со всего мира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе.

Давно известный факт. Понедельник создан для того, чтобы обсудить выходные и потихоньку, не спеша, включаться в рабочий процесс. Главное, не переусердствовать. Берегите свои силы и нервную систему. А чтобы работа была в радость и протекала особенно приятно, для вас отличная музыка здесь, на Эко-радио. Далее слушаем Джонни Личу, также появится Армин Ван Бюрен, The Sound of Goodbye, звонкий обычный человек, а прямо сейчас Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. Саша Марина с вами, всем здравствуйте!

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В нашем городе 11 часов.
1: Радио. Новости.

0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, написал он на платформе МАКС. Другие нововведения. Вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договоров связи с иностранцами. Усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады. Режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на госуслугах. Пользователи портала перестанут получать налоговые уведомления по почте, они будут по умолчанию приходить в личный кабинет. Управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах. Сотрудники IT-компаний, специалисты по закупкам и медики оказались среди тех, кто реже других уходил в отпуск в этом году. У большинства представителей этих профессий осталось больше 2 недель отдыха. Больше всего неиспользованных отпускных дней накопилось у IT-специалистов. 62% работников в этой сфере сохранили свыше 2 недель. Среди специалистов по закупкам таких 60%, еще по 57% среди медиков, фармацевтов, HR-специалистов и представителей высшего и среднего менеджмента, выяснили аналитики HeadHunter и сервиса бронирования «Островок». Самыми привлекательными направлениями внутри страны участники опроса назвали Краснодарский край, Алтайский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область. Среди зарубежных вариантов лидируют Турция, Таиланд и Абхазия. Остальные опрошенные проведут отпуск без дальних поездок, каждый пятый планирует заняться домашними делами или ремонтом. 10% выберут походы и пикники, 9% отправятся на дачу. По 4% респондентов хотят отдохнуть дома за фильмами и книгами, либо взять подработку. В Мариинске прошел «Черничный разгуляй» – это ежегодный фестиваль народного творчества и промыслов. Десятки мастеров привезли свои изделия. Среди них игрушки и обереги, украшения и плетеная посуда. Также на фестивале провели конкурс на лучшее черничное варенье. Фавориты выбрали сами посетители на вкус, цвет и запах. Для всех гостей организовали игры и мастер-классы. Уральцы освоили берестяное плетение, вышивали картины, учились расписывать глиняные поделки. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в Нижнем Тагиле будет переменно облачно, местами пройдет дождь, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Сегодня днем до плюс 22 градусов.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Мастера современной баллады «Братья Крестовские» или более известные нам как Ума Турман презентовали свой свежий трек «Не стой, танцуй» только что на Эко-радио. Прекрасная вещица, которая настраивает на самый позитивный лад. И у нас для вас еще много таких. Например, совсем скоро послушаем «Ню Рассвет», «Бахти Туркен», «Путь к тебе», а также «Holiday Boy Mania», а прямо сейчас «Маршмелла» и «Jonas Brothers» «Live Before You Love Me». Меня зовут Саша Марина. Всем говорю, здравствуйте.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

У самурая нет цели, только путь. Впрочем, как и у Бахти Стуркен, вся их жизнь – путь к тебе. Только что на Эко-радио. Куда бы ни вела вас ваша дорога, главное – следовать с музыкой и под музыку. Чем, собственно, и занимается Эко-радио. У нас впереди для вас прекрасные хиты «Holiday Money». Также появятся Баста и Дмитрий Журавлев, «Девочка в цветах», «Мод и лирик», «Не Бруклин» и, конечно же, многие прекрасные хиты. Меня зовут Саша Марина. Всем здравствуйте!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

своей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком...

0: слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе полдень.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнгина. Здравствуйте. Ураган прошел через Нижний Тагил днем 2 августа. Больше всего досталось Тагилстрою, ВМЗ и коллективным садам в окрестностях города, рассказали информагентству «Всеновости» читатели. Рядом с коллективным садом «Шахтер» неподалеку от Евстюнихи тагильчане сняли зарождающийся смерч. Ветер в этом районе был такой силы, что срывал крыши с домов, сносил теплицы, вырывал с корнем и ломал деревья. В городской черте тоже не обошлось без ущерба. Повалены деревья в части города на Тагилстрое. После ливня оказались затоплены участки улиц Балакинская, Индустриальная, проспект Ленина, Северное шоссе и другие магистрали. Немало машин получилось

0: получили гидроудар, пытаясь преодолеть водную преграду. По сообщениям очевидцев, на Выи, перекрестке Индустриальной, Балакинской и других районах отключались светофоры. На улице Космонавтов была повреждена контактная сеть трамвая. Аварийная бригада оперативно восстановила движение электротранспорта. Синоптики ожидают, что интенсивность дождей в регионе уменьшится уже в начале новой недели. Циклон начнет удаляться от Среднего Урала. 3-4 августа ожидаются небольшие осадки, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем прогрев достигнет 21-26 градусов, ночью ожидается плюс 16 градусов. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкоматы одного банка и зачислять деньги на счет, открытый в другом банке. Новый сервис работает в системе быстрых платежей, сообщили в пресс-службе Банка России. Механизм позволит пополнять банковские карты без привязки к банкоматам своего банка. При этом решение о подключении сервиса каждое финансовое учреждение будет принимать самостоятельно. Для таких операций установлены лимиты. За один час через банкомат можно будет внести не более 25 тысяч рублей, в течение суток до 50 тысяч рублей, а за месяц не более 200 тысяч рублей. Бесконтрольный прием травяных сборов, биологически активных добавок и даже витаминов может привести к серьезному поражению печени у ребенка. Об этом предупредил заведующий отделением неотложной медицинской помощи детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Владимир Баронин. По словам специалиста, многие родители ошибочно считают растительные препараты полностью безопасными. Однако именно после их применения дети нередко попадают в стационар. Причина в том, что в слишком юном возрасте организм еще развивается и не может выдержать полноценную нагрузку. В раннем возрасте печень еще продолжает развиваться и не способна выдерживать нагрузку взрослого человека, уточняет эксперт. При этом производители БАДов и травяных сборов зачастую не указывают точную дозировку для детей, а полный состав препаратов может оставаться неизвестным. Кроме того, их компоненты способны непредсказуемо взаимодействовать с назначенными лекарствами. Новый зарубежный авиаперевозчик выходит на рынок Екатеринбурга. 17 августа авиакомпания «Центрум Эйр» начнет выполнять регулярные рейсы между Кольцово и Ташкентом, сообщили в пресс-службе аэропорта. Полеты будут выполняться на самолетах «Аэробус А-320», рассчитанных на перевозку до 180 пассажиров. Рейсы из Екатеринбурга запланированы дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Самолеты из Ташкента будут прибывать в Кольцово по средам и воскресеньям. О новых событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице в ВК.ком.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе вечером будет...

Будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. В вечерние часы плюс 21 градус. Завтра нас ждет переменно-облачная погода, местами дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление сохраняется слегка пониженным. Завтра днем плюс 25 градусов. Этой ночью без осадков и до плюс 20.

0: 12:11 в нашем городе. Время близится к обеду, поэтому не стоит себе отказывать в приятных гастрономических удовольствиях. Главное не греть рыбу в общей микроволновке, и тогда все будет прекрасно. Ну и, конечно же, отличные хиты здесь, на Экорадио. Коста Ла Коста, на ночь, Ива Макс, Every Time I Cry, пицца и Леонид Агудин, наплевать на всех, а прямо сейчас Purple Disco Machine и Honey Boy. Меня зовут Саша Марина, всем привет!
1: Экорадио.

0: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Лёша, Свик и Нюша, пробудись здесь, на Эко-радио. Ну уж к 12 часам 31 минуте пробудиться мы уже должны. Ведь у нас прекрасные хиты, бодрящая погода и понедельник. Совсем скоро послушаем Клаву Коку, совершенно летнее. Также появится «I can't be with you», а прямо сейчас Шакира и Бьюрна Бой. Меня зовут Саша Марина, говорю всем привет!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: После длинного отпуска приятно все же ее услышать. Это Мадонна, Сабрина и Карпентер в эфире Эко-радио с композицией Bring Your Love только что. 12 часов 54 минуты в нашем городе. Всем здравствуйте, вы здесь на Эко-радио. И совсем скоро слушаем Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else. А прямо сейчас, елка, впусти музыку.
1: Эко-радио.

0: в нашем городе 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнгина. Здравствуйте. Ураган прошел через Нижний Тагил днем 2 августа. Больше всего досталось Тагилстрою, ВМЗ и коллективным садам в окрестностях города, рассказали информагентству «Всеновости» читатели. Рядом с коллективным садом «Шахтер» неподалеку от Евстюнихи тагильчане сняли зарождающийся смерч. Ветер в этом районе был такой силы, что срывал крыши с домов, сносил теплицы, вырывал с корнем и ломал деревья. В городской черте тоже не обошлось без ущерба. Повалены деревья в части города на Тагилстрое. После ливня оказались затоплены участки улиц Балакинская, Индустриальная, проспект Ленина, Северное шоссе и другие магистрали. Немало машин получили гидроудар, пытаясь преодолеть водную преграду. По сообщениям очевидцев, на ВЭИ, перекрестке Индустриальной, Балакинской и других районах отключались светофоры. На улице Космонавтов была повреждена контактная сеть трамвая. Аварийная бригада оперативно восстановила движение электротранспорта. Синоптики ожидают, что интенсивность дождей в регионе уменьшится уже в начале новой недели. Циклон начнет удаляться от Среднего Урала. 3-4 августа ожидаются небольшие осадки, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем прогрев достигнет

0: 21-26 градусов. Ночью ожидается плюс 16 градусов. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкоматы одного банка и зачислять деньги на счет, открытый в другом банке. Новый сервис работает в системе быстрых платежей, сообщили в пресс-службе Банка России. Механизм позволит пополнять банковские карты без привязки к банкоматам своего банка. При этом решение о подключении сервиса каждое финансовое учреждение будет принимать самостоятельно. Для таких операций установлены лимиты. За один час через банкомат можно будет внести не более 25 тысяч рублей – в течение суток до 50 тысяч рублей, а за месяц не более 200 тысяч рублей. Бесконтрольный прием травяных сборов, биологически активных добавок и даже витаминов может привести к серьезному поражению печени у ребенка. Об этом предупредил заведующий отделением неотложной медицинской помощи детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Владимир Баронин. По словам специалиста, многие родители ошибочно считают растительные препараты полностью безопасными. Однако именно после их применения дети нередко попадают в стационар. Причина в том, что в слишком юном возрасте организм еще развивается и не может выдержать полноценную нагрузку. В раннем возрасте печень еще продолжает развиваться и не способна выдерживать нагрузку взрослого человека, уточняет эксперт. При этом производители БАДов и травяных сборов зачастую не указывают точную дозировку для детей, а полный состав препаратов может оставаться неизвестным. Кроме того, их компоненты способны непредсказуемо взаимодействовать с назначенными лекарствами. Новый зарубежный авиаперевозчик выходит на рынок Екатеринбурга. 17 августа авиакомпания «Центрум Эйр» начнет выполнять регулярные рейсы между Кольцовой и Ташкентом, сообщили в пресс-службе аэропорта. Полеты будут выполняться на самолетах «Аэробус А320», рассчитанных на перевозку до 180 пассажиров. Рейсы из Екатеринбурга запланированы дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Самолеты из Ташкента будут прибывать в Кольцово по средам и воскресеньям. О новых событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Все новости nt.ru.

вечером в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление низкое, в вечерние часы плюс 21 градус. Завтра нас ждет переменно облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. Завтра днем до плюс 25 градусов. Этой ночью пасмурно, без осадков и до плюс 16.

Это «Ритмы» от диджея Гоя, Джейсона Деруло и Мелоди. Ничико только что на Эко-радио, и это новинка. Под такие ритмы сразу же ноги сами идут в пляс. Ну и не стоит себя ни в чем сдерживать. Пожалуйста, танцуйте, радуйтесь. Понедельник, начало рабочей недели. У нас еще очень много энергии и, конечно же, очень много позитивной музыки впереди. Слушаем лирик кассеты BTS Swim, Arctic Asti, «Никому не отдам», а прямо сейчас «Cause it my way».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире.

0: Теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от

0: планеты. Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: фэшн-трека Jonas Blue Girl на Эко-радио. 13 часов 55 минут в нашем городе. Здравствуйте! Вместе с вами Эко-радио, и целый день мы будем рядом. И, конечно же, мы будем транслировать для вас супер-хиты, которые будут подходить под ваше настроение. Например, совсем скоро послушаем Армина Ван Бюрена и его «Эйфорию», а прямо сейчас Дима Билан и Мари Краймбрери «It's My Life». А следующий музыкальный традиционно начнем с выпуска новостей.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: В нашем городе 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнгина. Здравствуйте. Ураган прошел через Нижний Тагил днем 2 августа. Больше всего досталось Тагилстрою, ВИИ, ВМЗ и коллективным садам в окрестностях города, рассказали информагентству «Всеновости» читатели. Рядом с коллективным садом «Шахтер» неподалеку от Евстюнихи тагильчане сняли зарождающийся смерч. Ветер в этом районе был такой силы, что срывал крыши с домов, сносил теплицы, вырывал с корнем и ломал деревья. В городской черте тоже не обошлось без ущерба. Повалены деревья части города на Тагилстрое. После ливня оказались затоплены участки улиц Балакинская, Индустриальная, проспект Ленина, Северное шоссе и другие магистрали. Немало машин получили гидроудар, пытаясь преодолеть водную преграду. По сообщениям очевидцев, на ВИИ, перекрестке Индустриальной, Балакинской и других районах отключались светофоры. На улице Космонавтов была повреждена контактная сеть трамвая. Аварийная бригада оперативно восстановила движение электротранспорта. Синоптики ожидают, что интенсивность дождей в регионе уменьшится уже в начале новой недели. Циклон начнет удаляться от Среднего Урала. 3-4 августа ожидаются небольшие осадки, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем прогрев достигнет 21-26 градусов, ночью ожидается плюс 16 градусов. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкоматы одного банка и зачислять деньги на счет, открытый в другом банке. Новый сервис работает в системе быстрых платежей, сообщили в пресс-службе Банка России. Механизм позволит пополнять банковские карты без привязки к банкоматам своего банка. При этом решение о подключении сервиса каждое финансовое учреждение будет принимать самостоятельно. Для таких операций установлены лимиты. За один час через банкомат можно будет внести не более 25 тысяч рублей. В течение суток до

0: 50 тысяч рублей, а за месяц не более 200 тысяч рублей. Бесконтрольный прием травяных сборов, биологически активных добавок и даже витаминов может привести к серьезному поражению печени у ребенка. Об этом предупредил заведующий отделением неотложной медицинской помощи детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Владимир Баронин. По словам специалиста, многие родители ошибочно считают растительные препараты полностью безопасными. Однако именно после их применения дети нередко попадают в стационар. Причина в том, что в слишком юном возрасте организм еще развивается и не может выдержать полноценную нагрузку. В раннем возрасте печень еще продолжает развиваться и не способна выдерживать нагрузку взрослого человека, уточняет эксперт. При этом производители БАДов и травяных сборов зачастую не указывают точную дозировку для детей, а полный состав препаратов может оставаться неизвестным. Кроме того, их компоненты способны непредсказуемо взаимодействовать с назначенными лекарствами. Новый зарубежный авиаперевозчик выходит на рынок Екатеринбурга. 17 августа авиакомпания «Центрум Эйр» начнет выполнять регулярные рейсы между Кольцовой и Ташкентом, сообщили в пресс-службе аэропорта. Полеты будут выполняться на самолетах «Аэробус А-320», рассчитанных на перевозку до 180 пассажиров. Рейсы из Екатеринбурга запланированы дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Самолеты из Ташкента будут прибывать в Кольцово по средам и воскресеньям. О новых событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в нашем городе будет переменная облачность, без осадков, северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. В вечерние часы плюс 21 градус. Завтра нас ждет переменная облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, завтра днем до плюс 25 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 16.

Глубоко, как в водопаде, грустно, как в печальной книге. Айова и ее новинка «Мы». Если я не твоя невеста, то положи на место. Не надо трогать чужое. Вот о чем эта песня. 14 часов 14 минут. В нашем городе еще больше хитов, интересных, разных, веселых и грустных, но под всякое настроение ждут нас впереди. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл, Женя Трофимов и комната культуры «Добегу», Зиверт, Банка. А прямо сейчас Тейт Макрей, Nobody's Girl. Меня зовут Саша Марина. Всем здравствуйте!

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В японском Киото прошло красочное шествие в рамках ежегодного праздника Гион Мацури. Несмотря на изнуряющую жару под 40 градусов, мероприятие не отменили. Впервые его провели в 9 веке, когда местные жители одержали победу над чумой. Изюминка шествия – 11 гигантских платформ, каждая весом больше тонны. Традицию также переняли позже и другие города Японии, а в 2009 году праздник включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники и зрители терпеливо переносят жару ради сохранения древней традиции. Похоже, что даже высокая температура не способна убавить их энтузиазма. В Боснийском Мостаре прошел ежегодный турнир по прыжкам в воду со старого моста. Расстояние между аркой и поверхностью реки Неретвы составляет 24 метра. Дайверы один за другим поднимаются на мост, чтобы сорваться вниз и нырнуть в холодную воду. Такие соревнования проводят здесь ежегодно, а победителей определяют в нескольких категориях. Старый мост был построен более 450 лет назад, в период Османской империи. Во времена 90-х годов его разрушили, но позже восстановили. Мост стал символом примирения между живущими по разные стороны города хорватами и боснийцами. Традиция прыжков с моста существует с древних времен, а официальный статус соревнований получила в 1968 году. Недалеко от хорватского города Трогир работает подводный музей, который приглашает туристов окунуться в историю. Экспозиция воссоздает крестный путь Иисуса – от суда до воскрешения. На дне Адриатического моря установлены 52 статуи, которые образуют 15 остановок. В конце экскурсии посетители встречают 7-метровая фигура Иисуса на глубине 9 метров. Рядом с ней затоплен югославский самолет-разведчик. Статуи можно осмотреть и без погружения. Достаточно надеть маску. Музей появился в 2017 году. Все скульптуры выполнены из прочного армоцемента. Такое сочетание истории, искусства и моря привлекают дайверов со всего мира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Добряк с рыжей бородой и очень интересной историей. Его мать решила, что он будет футболистом, поэтому первые 19 лет жизни Тедди Свимс играл в футбол. Но в 19 лет отец сказал: «Нет, дорогой, твое призвание – это музыка». Поэтому теперь

Мы радуемся и слушаем Тедди Свимса здесь, на Эко-радио. Только что его трек «Mr. Know It All». А далее Ваня Дмитриенко «Ртуть», также появится Бейонсе с ее «Sweet Dreams», а прямо сейчас Коста Лакоста «Перезвоню». Я, Саша Марина, приветствую всех здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
3: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: нашем городе 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Аномально жаркая погода в Свердловской области завершилась. На регион начал влиять циклон, который принес сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, рассказали в Уральском гидрометцентре. В ночь на пятницу через область прошел холодный атмосферный фронт, который вытеснил тропическую воздушную массу. Днем фронт сместился в Зауралье, а над Свердловской областью сформировалась зона окклюзии циклона. Именно с ней связана высокая вероятность гроз. Наиболее опасная погодная ситуация ожидается в восточных районах региона и соседнем Заурале, где возможны сильные грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра. Значительное потепление при этом сместится в сторону Казахстана. С 1 августа абоненты 4 крупнейших операторов связи смогут пользоваться национальным мессенджером «Макс» без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться даже если гигабайты закончились, сообщает Минцифры. Обнуление трафика на «Макс» ввели Теле2, Билайн, Мегафон и МТС. Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы мессенджера без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора. 5 парламентских партий заверили в избирательной комиссии Свердловской области списки кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. 7 претендентов имеют погашенные судимости. Лидерами здесь стали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выяснил «Коммерсант». В 2021 году партии выдвинули 19 кандидатов с судимостями, 4 избирком отказался регистрировать. Лидером тогда стала партия «Роста». В ее Свердловском отделении наличие судимости у политиков сравнивали с профессиональной болезнью, появившейся в результате противоречий с системой. Политологи отмечали, что это связано с нехваткой кадров. За первую половину 2026 года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером в нашем городе будет переменно-облачно, без осадков. Северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, в вечерние часы плюс 21 градус. Завтра нас ждет пасмурная и немного дождливая погода. Северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, завтра днем плюс 24 градуса. Этой ночью плюс 16 и без осадков.

0: бы не было на вас надето рваные джинсы или летнее платье, стоит прислушаться к совету Умы Турман. Не стой, танцуй. Это будет вам к лицу. 15 часов 11 минут в нашем городе. Для танцев отличное время и прекрасные хиты ждут вас впереди. Ava Max, Kill It Queen, Anna Asti, Pop Barom, Filatov и Keras среди счастливых людей и многие-многие другие. Ну и, конечно же, с вами буду я, Саша Марина.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Валерьянка в помощь тем, кто не может со скандалами. Вернее, не может от них избавиться. Бахти и Туркен, скандалистка, только что на 103 FM. И, кстати, если вы слушаете Эко-радио, то никаких скандалов в вашей жизни не будет. Это научно доказанный факт. При прослушивании любимой музыки ваше настроение улучшается. А у нас только отличные хиты. Слушаем Нюша, «Небо знает». Также Леша, Свик, Нилета и Мэри Горит, Мия. Прямо сейчас Fifth Harmony и Kidding, Worth It. Меня зовут Саша Марина. Всем здравствуйте.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Аномально жаркая погода в Свердловской области завершилась. На регион начал влиять циклон, который принес сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, рассказали в Уральском гидрометцентре. В ночь на пятницу через область прошел холодный атмосферный фронт, который вытеснил тропическую воздушную массу. Днем фронт сместился в Зауралье, а над Свердловской областью сформировалась зона окклюзии циклона. Именно с ней связана высокая вероятность гроз. Наиболее опасная погодная ситуация ожидается в восточных районах региона и соседнем Зауралье, где возможны сильные грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра. Значительное потепление при этом сместится в сторону Казахстана. С 1 августа абоненты 4 крупнейших операторов связи смогут пользоваться национальным мессенджером Макс без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться даже если гигабайты закончились, сообщает Минцифры. Обнуление трафика на Макс ввели Теле2, Билайн, Мегафон и МТС. Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы мессенджера без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора. 5 парламентских партий заверили в избирательной комиссии Свердловской области списки кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. 7 претендентов имеют погашенные судимости. Лидерами здесь стали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выяснил «Коммерсант». В 2021 году партии выдвинули 19 кандидатов с судимостями. 4 избирком отказался регистрировать. Лидером тогда стала партия «Роста». В ее Свердловском отделении наличие судимости у политиков сравнивали с профессиональной болезнью, появившейся в результате противоречий с системой. Политологи отмечали, что это связано с нехваткой кадров. За первую половину 2026 года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Аномально жаркая погода в Свердловской области завершилась. На регион начал влиять циклон, который принес сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, рассказали в Уральском гидрометцентре. В ночь на пятницу через область прошел холодный атмосферный фронт, который вытеснил тропическую воздушную массу. Днем фронт сместился в Зауралье, а над Свердловской областью сформировалась зона окклюзии циклона. Именно с ней связана высокая вероятность гроз. Наиболее опасная погодная ситуация ожидается в восточных районах региона и соседнем Зауралье, где возможны сильные грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра. Значительное потепление при этом сместится в сторону Казахстана. С 1 августа абоненты 4 крупнейших операторов связи смогут пользоваться национальным мессенджером «Макс» без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться даже если гигабайты закончились, сообщает Минцифры. Обнуление трафика на «Макс» ввели Теле2, Билайн, Мегафон и МТС. Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы мессенджера без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора. 5 парламентских партий заверили в избирательной комиссии Свердловской области списки кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. 7 претендентов имеют погашенные судимости. Лидерами здесь стали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выяснил «Коммерсант». В 2021 году партии выдвинули 19 кандидатов с судимостями, 4 избирком отказался регистрировать. Лидером тогда стала партия «Роста». В ее Свердловском отделении наличие судимости у политиков сравнивали с профессиональной болезнью, появившейся в результате противоречий с системой. Политологи отмечали, что это связано с нехваткой кадров. За первую половину 2026 года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Экорадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920 660. Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура добивается, чтобы Высокогорский ГОК установил автоматические системы контроля выбросов. Предприятие игнорирует предписания и регулярно получает штрафы, отмечают в надзорном ведомстве. На Лебяжинской промплощадке в Нижнем Тагиле предприятие должно было поставить датчики до конца 2025 года. Они нужны для круглосуточного измерения выбросов, отправки сведений в государственный реестр и оперативного управления технологиями, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы. Комбинат в срок не уложился и был наказан штрафами на общую сумму 160 тысяч рублей. Складу Wildberries в Екатеринбурге угрожали более 200 беспилотников. Эту атаку на комплекс удалось отразить. О масштабе налета рассказала глава компании Татьяна Ким. Попытка атаки на логистический комплекс маркетплейса была совершена 25 июля, но была подавлена. Обломки дрона упали на парковку, произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. По заявлению Ким, с первого дня атак компания ежедневно устанавливает и укрепляет обороноспособность. Используются все доступные средства защиты, которые постоянно модернизируются, поэтому успешно отражается большая часть налетов. Генпрокуратура России обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с требованием изъять 123 объекта недвижимости, принадлежащие иностранным структурам, связанные с организацией «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ответчиками по делу стали 8 религиозных организаций и фондов, зарегистрированных в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление этой организации в Соединенных Штатах Америки. Третьим лицом по делу привлечено Министерство юстиции России. За первую половину этого года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары. По 3% на медицину и туризм. Специалисты подготовили 475 претензий на общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 76% были удовлетворены продавцами и поставщиками добровольно. Людям вернули более 8 миллионов рублей без суда. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet TC.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

На Среднем Урале 19 часов.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура добивается, чтобы Высокогорский ГОК установил автоматические системы контроля выбросов. Предприятие игнорирует предписания и регулярно получает штрафы, отмечают в надзорном ведомстве. На Лебяжинской промплощадке в Нижнем Тагиле предприятие должно было поставить датчики до конца 2025 года. Они нужны для круглосуточного измерения выбросов, отправки сведений в государственный реестр и оперативного управления технологиями, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы. Комбинат в срок не уложился и был наказан штрафами на общую сумму 160 тысяч рублей. Складу «Wildberries» в Екатеринбурге угрожали более 200 беспилотников. Эту атаку на комплекс удалось отразить. О масштабе налета рассказала глава компании Татьяна Ким. Попытка атаки на логистический комплекс «Маркетплейса» была совершена 25 июля, но была подавлена. Обломки дрона упали на парковку, произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. По заявлению Ким, с первого дня атак компания ежедневно устанавливает и укрепляет обороноспособность. Используются все доступные средства защиты, которые постоянно модернизируются, поэтому успешно отражается большая часть налетов. Генпрокуратура России обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с требованием изъять 123 объекта недвижимости, принадлежащие иностранным структурам, связанные с организацией «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ответчиками по делу стали 8 религиозных организаций и фондов, зарегистрированных в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление этой организации в Соединенных Штатах Америки. Третьим лицом по делу привлечено Министерство юстиции России. За первую половину этого года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. Специалисты подготовили 475 претензий на общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 76% были удовлетворены продавцами и поставщиками добровольно. Людям вернули более 8 миллионов рублей без суда. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В японском Киото прошло красочное шествие в рамках ежегодного праздника Гион Мацури. Несмотря на изнуряющую жару под 40 градусов, мероприятие не отменили. Впервые его провели в 9 веке, когда местные жители одержали победу над чумой. Изюминка шествия – 11 гигантских платформ, каждая весом больше тонны. Традицию также переняли позже и другие города Японии, а в 2009 году праздник включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники и зрители терпеливо переносят жару ради сохранения древней традиции. Похоже, что даже высокая температура не способна убавить их энтузиазма. В Боснийском Мостаре прошел ежегодный турнир по прыжкам в воду со старого моста. Расстояние между аркой и поверхностью реки Неретвы составляет 24 метра. Дайверы один за другим поднимаются на мост, чтобы сорваться вниз и нырнуть в холодную воду. Такие соревнования проводят здесь ежегодно, а победителей определяют в нескольких категориях. Старый мост был построен более 450 лет назад, в период Османской империи. Во времена 90-х годов его разрушили, но позже восстановили. Мост стал символом примирения между живущими по разные стороны города хорватами и боснийцами. Традиция прыжков с моста существует с древних времен, а официальный статус соревнований получила в 1968 году. Недалеко от хорватского города Трогир работает подводный музей, который приглашает туристов окунуться в историю. Экспозиция воссоздает крестный путь Иисуса от суда до воскрешения. На дне Адриатического моря установлены 52 статуи, которые образуют 15 остановок. В конце экскурсии посетители встречают 7-метровая фигура Иисуса на глубине 9 метров. Рядом с ней затоплен югославский самолет-разведчик. Статуи можно осмотреть и без погружения. Достаточно надеть маску. Музей появился в 2017 году. Все скульптуры выполнены из прочного армоцемента. Такое сочетание истории, искусства и моря привлекают дайверов со всего мира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя.

0: Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюры.

0: тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура добивается, чтобы Высокогорский ГОК установил автоматические системы контроля выбросов. Предприятие игнорирует предписание и регулярно получает штрафы, отмечают в надзорном ведомстве. На Лебяжинской промплощадке в Нижнем Тагиле предприятие должно было поставить датчики до конца 2025 года. Они нужны для круглосуточного измерения выбросов, отправки сведений в государственный реестр и оперативного управления технологиями, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы. Комбинат в срок

0: не уложился и был наказан штрафами на общую сумму 160 тысяч рублей. Складу Wildberries в Екатеринбурге угрожали более 200 беспилотников. Эту атаку на комплекс удалось отразить. О масштабе налета рассказала глава компании Татьяна Ким. Попытка атаки на логистический комплекс маркетплейса была совершена 25 июля, но была подавлена. Обломки дрона упали на парковку. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. По заявлению Ким, с первого дня атак компания ежедневно устанавливает и укрепляет обороноспособность. Используются все доступные средства защиты, которые постоянно модернизируются, поэтому успешно отражается большая часть налетов. Генпрокуратура России обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с требованием изъять 123 объекта недвижимости, принадлежащие иностранным структурам, связанные с организацией «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ответчиками по делу стали 8 религиозных организаций и фондов, зарегистрированных в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии, Швеции, а также Всемирное главное управление этой организации в Соединенных Штатах Америки. Третьим лицом по делу привлечено Министерство юстиции России. За первую половину этого года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. Специалисты подготовили 475 претензий на общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 76% были удовлетворены продавцами и поставщиками добровольно. Людям вернули более 8 миллионов рублей без суда. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-запад.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: Территория звука.
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: arms.
1: Радио.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в наши

I fucking blew him. I didn't know.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

Этот воздух, как ват, его стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ват, его стоит.

Космом на поезд, скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Эльдорадио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.